0: чего зависит? Что-то зависит.
1: Fórmula Noticias con Michelle Rivera.